свою тарабу кумечава. И метнем график эротский, зато сам кажу надарен. И когда не идешь милым путом, приморен сен титром жутом, то ты с